0: Шептук Давук.
1: Инги.
0: Монет бодас кахаси аноман перпан чарасута.
1: Инги.
0: Лумампах пища тенгай марга.
2: Ари сикиларан мутуча, деми ngawang menang.